79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь и о его героях, гвардейцах из десанта недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег.

0: пятый, он выполнил свой долг.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите.

решите, что мальчика Вову я целую, как только могу. И австрийскую каску из Львова я в подарок

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и буду.

Детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок. Мы же книги глотали, пьянея.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

небеса так нежданно зимой разразилась гроза. Я не смог отвести завороженный взгляд, и вперед нет пути, нет дороги назад. Ослепила меня, унесла мой покой.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: 40% детей без отцов, каждый второй брак – это развод. Мы хотим иметь семьи, но не умеем в них жить. Или, может быть, просто не знаем, какой должна быть семья теперь. Традиционные против современных. Почему рушатся семейные ценности? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Прежде чем приступить к теме, давайте разберемся и с термином, и почему он поплыл в 21 веке. Семейные ценности. Что это значит и как они звучат?
2: Достаточно просто. Семья – это ценность.
1: А в чем выражается эта ценность? Есть ли какой-то список этих ценностей?
2: На самом деле у всех по-разному. Самая главная ценность, что мы есть друг у друга. Что у мужа и жены есть дети, у детей есть родители. И этот род продолжается, и в этом есть вся ценность семьи. Что такое патриархальность? Это тогда, когда в семье есть иерархия. Это, в принципе, очень синонимичные слова. Патриархальность и иерархичность. Всегда семья будет иерархичной. Мы не найдем ни одного общества, ни одного института, где было бы две равноправных главы, и у них было бы все хорошо. В любом случае, кто-то виноват, кто-то главный, за кем-то последнее слово.
1: Вопрос за кем?
2: Есть мужчина и женщина, а есть роль мужа и жены. И иногда, к сожалению, роль мужа в семье занимает сильная женщина. Угу. Это аномально, это неправильно, это нехорошо. То, как Бог задумал церковь, нам говорит апостол Павел: «Мужья, любите своих жен, как свое тело. Любящий себя самого, свою жену, да любит». И дальше он сравнивает любовь Христа к церкви, что муж подобно Христу, который любит церковь, а церковь подобна жене. И сначала Господь распялся, претерпел страшные муки и позорную смерть, и потом уже основал церковь, которая ее прославляет. В данном случае мы видим иерархию. То есть главенство – это не деспотизм или тирания. Главенство – это про ответственность, про любовь, возведенную в степень, про жертвенность, про радость. Равноправная семья, она не устоит. Потому что, ну, кто будет виноват? И они друг перед другом будут сбрасывать вину друг на друга. За кем последнее слово?
1: А кто вот в этой шеренге, скажем так, вышел вперед?
2: То есть то ли мужчины потеряли свою мужественность, то ли женщины и приобрели эту мужественность, и потеряли свою женственность. Очень сложно, особенно было до послевоенное время. То ли оттуда это пошло, то ли это пошло после того, когда в нашей стране участились разводы, и очень много мальчиков стали воспитаны мамами, кто мой самый лучший, дорогой, и он привык, что его должны любить просто абсолютной любовью, только потому, что он есть. И женщинам пришлось быть сильными. То ли девочек воспитали так, те же мамы, те же папы, у которых развод произошел, когда мама говорит: неважно, выйдешь ты замуж или нет, ты должна быть сильной, ты должна быть властной, ты должна иметь финансовую подушку, потому что, если что, он может тебя бросить. И с этим страхом, на самом деле, живет очень много семейных пар. С тем страхом, что, если что, мы разведемся. То есть до определенного времени, пускай там 100 лет назад, такой мысли даже не возникало.
1: И позорным было, развестись, быть разведенкой.
2: К сожалению, то, что было позорным ранее, сейчас почему-то выставляется чуть ли не достижение.
1: Вопрос в том, вот кому выгодно разрушать семью? Такое ощущение, что это происходит по какому-то
2: сценарию. По одному человеку можно очень легко поломать. Когда мы вместе, когда между людьми существует любовь, то они очень на многое способны. Если мужчина понимает, что его дома ждет любящая жена, он готов горы ради нее свернуть. Это не мужчина-потребитель, это мужчина-созидатель. Знаете, вот в свое время, 100-200 лет назад, человек воспитывался как человек-сотворец, а сейчас человек потребляющий. То есть я, говорит молодой человек, вступаю в брак, чтобы мне было хорошо. Если счастлив сам, счастьем поделюсь с другим. Это идея какая была. Ты сначала сам, человек, стань счастливым, чтобы счастьем поделиться. И потом это счастье между мужчиной и женщиной передается детям. Ведь сама идея какова? Вот Люди строят дом, но они же строят пустоту, они строят пространство, которое нужно будет потом наполнять. Вот заключение брака подразумевает то, что люди создают определенное пространство, пока еще на первый день свадьбы абсолютно пустое, которое нужно будет чем-то наполнять. А если люди не привыкли что-то делать ради отношений, отношения же это в первую очередь отдавать, а потом уже получать.
1: Согласна, что семья – это определенный баланс, определенное количество и соотношение брать и давать. Если ты пришел только брать, ну, вряд ли что-то из этого получится.
2: Отдавать всегда должен больше, чем брать.
1: Как вы относитесь к той версии, что женщина – это берущая сторона, а мужчина – отдающая?
2: Эта история еще сказана Эрихом Фромом, который сказал, что женщина не является источником любви в семье. Он сказал о том, что женщина – это зеркало, которое приумножает отношение к всем мужчинам.
1: Mm-hmm.
2: То есть, иными словами, мужчина не заботится. Она заботится еще больше. Он ее радует. Она радует еще больше. Он сделал ей маленькую пакость.
1: Она x2.
2: Да, она умножена
1: на 2. А то и больше.
2: Вот, поэтому нужно понимать, что мы не найдем ни одной фразы в Священном Писании о том, что «жены, любите своих мужей». Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. А жены, повинуйтесь мужу, как Господу. Ну, еще раз почему? Повинуйтесь – это не состояние безвольного животного, не имеющего своей воли, своих желаний или еще чего-то. Бог никогда не лишает нас своих индивидуальных качеств. Но при всем этом мы понимаем, что в данном слове повиновение – это чувство уважения и такого трепетного, благоговейного отношения. И у мужчины то же самое. Он должен понимать, что он первое, что должен испытывать к своей жене, это чувство благоговения. И сейчас, к сожалению, ценность любви супругов между собой сдает свои позиции. Почему? Потому что мужчины и женщины загнаны в определенные рамки, и финансовой нестабильности, и сферы деятельности. Настолько, что они просто не успевают банально уделять внимание друг другу.
1: А что значит уделять внимание друг другу?
2: Единая идея. Второе – это какое-то единомыслие. Третье – это время, проведенное вместе. Когда они могут пойти погулять друг с другом. Когда у них есть свободные вечера. Но то, когда они могут уделить внимание друг другу. Идти уложить спать, заварить чай и поговорить о каких-то, может, бытовых вопросах, может, не бытовых вопросах.
1: Желательно не о бытовых.
2: Через 20-30 лет людям было что вспомнить, и они все-таки остались интересны друг другу. Знаете, как сказала императрица Александра Федоровна, любовь – это как костер, которая должна подпитываться. Мне нужно подбрасывать дрова. Угу. А что это такое? Комплименты, ласковые слова. Это признание в любви. Это я тебя благодарю. Когда люди дарят друг другу маленькие подарки. И следующее, что хотел сказать, наверное, самое страшное, что происходит в современном обществе, это меркантильное отношение к семье. Потому что человек, вступая в брак, задает такое: а что ты мне можешь дать? Или а что у тебя есть? И самое главное, понимаешь, что когда люди вступают в брак, они должны понимать только одно, что мы женимся, мы друг для друга самое ценное и главное, мы будем ссориться, мы будем ругаться, мы будем бить посуду, мы будем недовольны. Но мы сделаем все, чтобы не развестись.
1: Видите, как раньше чинили то, что ломалось, это и в материальном мире было так, и в отношениях тоже. То сейчас то, что ломается, предметы выбрасываются, отношения меняются.
2: Ну, полюби меня такой, какая я есть.
1: Да.
2: Если вот я тебе не нравлюсь, найдется тот, кто
1: любит
2: такой, какой
1: есть.
2: Вот тут
1: концепция традиционных семейных ценностей жертвенности переросла в концепцию «жить для себя». Это стало новым культом. А вот как в такой атмосфере научить детей жертвовать и прощать? Ведь семейная жизнь – это про уступать, про прощать. Ну, слово «жертвовать» довольно негативно окрашено, но тем не менее жертвовать, да? То есть поступаться своими интересами во благо другого. И не всегда, кстати говоря, жертвовать и поступаться является чем-то таким сложным и негативным, и каким-то неудобным. Даже бывает иногда и приятно.
2: Хороший семьянин воспитывается с детства. То есть когда папа, мама и ребенок. Ребенок должен понимать, что главный папа, потом мама, потом дети. Если папа заболел, мама и дети ведут себя тише. Если ребенок не один, слушай, ну сестренка заболела, давай лучше кусочек оставим ей, потому что она заболела. И он отказывается от чего-то своего ради нее. С детства ему это не сложно. Поделиться там своей игрушкой с родным человеком. Или там пойти подмести, за брата помыть посуду, потому что он плохо себя чувствует, или потому что не урок, или тренировка, или еще что-то. То есть это воспитывается из мелочей, и потом ему несложно будет сделать что-то, отказаться от своего, там, помыть посуду, приготовить поесть, уже в будущей семейной жизни, понимая, что его жена устала, или у нее болит голова. Самая главная задача родителей – это научить ребенка делиться временем, силами, сначала с своими домочадцами, и потом это несложно будет делать ему, находясь в его же семье.
1: Сегодня ценности прививаются и транслируются в соцсетях. Вот как семье конкурировать с такими алгоритмами?
2: Очень и очень сложно. Самое главное, что мне хочется донести, что ценность семьи – это люди. Это все члены семьи. И нужно находить время с ними разговаривать. У нас, к сожалению, мы пришли к тому моменту, когда люди в семье практически не разговаривают друг с другом.
1: Да, так и есть.
2: Каждый пришел, и они могут сидеть в одной и той же квартире. У каждого в руках там телефон, планшет. Каждый занят своими делами.
1: И вопрос про смысл жизни дети. Это не смысл жизни? Это не цель? А что это?
2: Дети – это следствие любви между папой и мамой. Дети – это ценность, которая дается родителям на время, на период там, 18-20 лет. В 20 лет уезжает в свой город.
1: У родителей, и, конечно, слезы, печали.
2: Слезы, печали, все. И что происходит, если дети смысл?
1: Ничего, что
2: все
1: происходит?
2: Без
1: все,
2: смысла.
1: Пустота.
2: Начинается либо иные поиски смысла, уныние, печали, и, а да, что дальше делать? Это?
1: А что важнее, сохранить семью ради детей или развестись ради себя?
2: Могу сказать одно. Жить ради детей плохо. Жить, ссорясь, скандаля и ненавидя друг друга только для того, чтобы у моего ребенка были законные папа и мама, это плохо. Что в таком случае лучше? Это поговорить папе с мамой, что их беспокоит, и наладить отношения между папой и мамой. Потому что формула счастья детей проста. Счастливые дети могут быть только у счастливых родителей. И это без вариантов. А дети, они очень четко улавливают, какие отношения между папой и мамой.
1: Как вы считаете, вот тот ссор из избы, который раньше не выносили, а сейчас, ну, если не модно, нормально транслировать через социальные сети, рассказывать о том, что у тебя. Вот как вы считаете, вот эту семейную ценность держать все за закрытыми дверями, стоит ли сохранять?
2: Я вам скажу так. Семейная жизнь – это очень интимная зона. Если мы выносим ссор из избы с целью, чтобы меня пожалели, охаяли моего супруга или супругу, то это подло, глупо и не нужно. Если цель у человека есть получить исцеление в том кризисном моменте, в который он попал, то он пойдет к специалисту, к семейному психологу, тайно с ним поговорит, он получит совет, и тогда их ситуация будет решена.
1: А как быть тем женщинам, которые могут все сами, но они в семьях, им надо как-то уживаться, и надо как-то жить,
2: я сказала,
1: да?
2: Одна милая женщина, счастье для женщины просто. В семье почувствовать себя слабой. Не стать слабой. Она может донести 3 пакета из магазина. Она может поменять колесо, если оно у нее сдулось. Оплатить 2 кредита. Она это делать может. Зачем это ей делать, если у нее есть законный муж? Если муж вдруг заболел или занемог, она может это сделать. И поэтому в семье она чувствует себя слабой, потому что если она чувствует себя слабой, то ради нее появится человек, который будет в отношении нее быть сильным.
1: Один социолог сказал, что браки у нас заключаются в благополучные периоды, а рушатся в периоды кризисов. То есть, получается, семья перестает нести функцию поддержки.
2: Что такое кризис?
1: И кризис – это переход на новый уровень развития, общения.
2: Это экзамен за определенный промежуток времени.
1: Да, можно так сказать.
2: То есть два человека как-то живут, подходят к какому-то моменту
1: и
2: понимают, так, мы что-то делали не так. Если два человека не глупых человека, то они делают работу над ошибками и проходят этот этап.
1: Отлично. Не проходят, значит, что?
2: А вот вопрос, не проходят. Не хотят или не могут?
1: А я вам скажу так, что для того, чтобы пройти кризис, для этого нужно потрудиться, нужно приложить усилия, нужно напрячься чуть-чуть.
2: В течение всей семейной жизни строим, украшаем, благоукрашаем.
1: Да.
2: Отношения выстраиваем до конца, пока живы. Мы хотим, чтобы наши дети меня слушали. Значит, нужно быть для них интересным. Я хочу, чтобы моя жена меня ждала дома. Значит, должен быть и для нее интересным. И что делать с собой? Очень важно то, что мы сегодня вскользь только сказали, что семья – это то, когда каждый член семьи работает над собой для того, чтобы другому человеку с ним было легче.
1: Здорово. Я думаю, на этой ноте позитивной, конструктивной, мы и закончим этот разговор.

волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море. А там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

сразу в рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

0: Радио Z.
1: С иностранцем в купе, оказавшись вдвоем, мы всю ночь до утра об одном говорили. Все хотел он узнать.

Я прощаю долги, все на свете кляня, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня,

0: Радио З.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Войны без потерь не бывает, увы. О душах погибших ребят первая на сегодня песня в исполнении уже давно ставшего близким нам дуэта Нинель Григорьевой и Александра Васка из Петербурга.

Привет, песни на войне. На связи Сергей Нехаенко. И вашему вниманию песня «Равнодушие» из альбома «Герои вне времени», посвященный нашим воинам.

0: песня на войне.
1: Далее в проекте одна из титульных работ коллектива «Наш». Песня с названием «Мама, я 300». Комментарии тут излишни.

Вольный ветер, туда, где мир, где города. Я стою у окна в полусвете, собирая вещи в рюкзак. Вспоминаю мой бой и тот вечер, где ранен был, где я упал.

0: Рифма на броне. Вас растили, наверное, не матери, и не с сестрами, и не с братьями. Вам фашистскую черную свастику при рождении дарили каратели. С детства вам забивали головы профашистскими супергероями. Вот и жжете коктейли вы Молотова, а не учите правду истории. Вы себя возомнили смелыми, не рабами, что в цепи закованы. Только где ваши башни спелые? Вы давно свои земли продали, вы и предков своих тупо предали. Что за вас погибали смелыми, чувства чести для вас неведомы. Вот и скачете, как оголтелые, малолетки безликие, стадные, лица черным у вас зашорены. Родились вы во время досадное, получились из вас горе-воины. Украину вы вовсе не любите, и святыни ее не цените. Если сук свой отцовски рубите, если родину свастикой метите, никогда вы не будете братьями. Нам нацисты враги беспородные, и не смейте себя, предатели, называть украинцами кровными. Юрий Лоза.
1: Рифма на броне.
2: Говорят, что песня, что сейчас прозвучит, спасла не одну жизнь. Очень может быть, что это красивая легенда, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, это ближе к правде. Почему? Аким Апачев и Юлия Чечерина отвечают на вопрос.

0: песня на войне.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Сергей Шестопалов, автор-исполнитель из Запорожской области. Ко мне с передовой обратился оператор ПТУРа с позывным «Авангард» с просьбой написать песню о птуристах. Вот что у меня получилось. Песня называется «Птуристическая». Работайте, братья!

За Сергеем Шестопаловым эстафету принимает и подводит черту под сегодняшним выпуском другой Сергей – Галанин. «Будем жить», – утверждает он. А я добавлю – «Быть добру». Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

страха, то не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь смешай в мольберте,

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. О Третьей мировой, о ее, не дай бог, горячей фазе сейчас не говорит разве что ленивый. Атмосфера накалена до предела, прогнозы один мрачнее другого. Причин для оптимизма действительно немного. Единственное, на что остается надеяться, это то, что здравый смысл и элементарное чувство самосохранения у человечества возьмут верх. Открывает выпуск Вадим Шурыгин с песней «У войны глаза дыры черные» на стихи Анны Рыба.
4: У войны глаза дыры черные, руки длинные, кости белые, губы все в крови, пировала знать, сердце у нее, а и нет его.

0: песня на войне.
1: Продолжает выпуск вновь новинка. Это песня «Наши войны» от крымского проекта Тани Олегиной.

свет о победе над тьмой возвещает, как ангелы. И вера тебя поведет вперед, доверься ей. И помни, не будет во все времена ее сильней.

0: Рифма на броне. Плывут над полигоном облака. Шумит листвой октябрьский свежий ветер. Стоит солдат у знамени полка, сжав автомат в натруженных руках, за высотою в дремлющем рассвете. А там, за перелеском, у болот, в отрытом наспех с вечера окопе, лежат друзья, сигнала ждут вперед. У них в сердцах стремительность живет, отцовская, известная Европе. Михаил Сушков. Плывут над полигоном облака.
1: Рифма на броне. И вновь премьера. Заряд с Новороссией в сердце.
2: Всем доброго времени суток. На связи проект «Заряд», и мы рады вам представить нашу композицию под названием «С Новороссией в сердце», написанную на стихотворение, автором которого является коренная жительница Донецкой Народной Республики Лилия Кума. Само стихотворение было написано еще во время событий русской весны. Приятного прослушивания в рамках программы «Песня на войне».

0: Песня «Родина» вышла на одноименном альбоме еще в 2018 году, а написана, соответственно, еще раньше. Но мы заметили, что в глазах широкой аудитории наши песни за эти годы не просто не утратили актуальности, а наоборот, обрели ее в еще большей степени. Поэтому, наверное, будет не лишнее периодически знакомить широкую публику с так называемым классическим зверобоем.
1: Слово совсем не философское, скорее праотцовское, не греческо-латинское, молочно-материнское.

0: Песня на войне.
1: Здравствуйте, меня зовут Лена Петернелл. Я из города Подольск Московской области. Представляю вашему вниманию стихи «Перекрещу сто раз тебя я в спину». Для программы «Песня на войне», дорогие наши солдаты, мы вас ждем с победой. Берегите себя.
2: Перекрещу сто раз тебя я в спину и долго-долго буду вслед смотреть. Возьмешь свой ранец, щечку поцелуешь,

0: сердце, слез уже и нет. Молиться буду всем святым на свете, и пусть хранят, родной, тебя от бед. День ото дня я буду в ожидании, своей молитвой встречу приближать. Ну а пока мне вспоминать свидания и в мыслях греться, нежно обнимать. Настанет день, ты постучишься в двери, с порога скажешь: «Солнышко, привет!» Обнимешь крепко, волосы поправишь, цветов любимых вручишь мне букет. Я залечу своим теплом все раны, уйдут печали, мысли все во след. Родной свой взгляд ты снова мне подаришь, и я дождусь тебя, как солнце луч в рассвет. Я залечу своим теплом все раны, уйдут печали, мысли все во след. Родной свой взгляд ты снова мне подаришь, и я дождусь тебя, как солнце луч в рассвет. Я дождусь тебя, как солнце луч в рассвет.
1: Несколько дней назад посвященные люди вспоминали о том, что 10 лет назад вооруженные силы Российской Федерации официально вошли в Сирию. Именно из тех времен и песня Николая Анисимова, которая завершит этот выпуск. «Будь добру» – это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
2: На родине метель, а здесь погода на заказ. И многозвездный наш отель, апартаменты экстра-класс. Удобство снаружи бывало и хуже. Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт. Но видим только с высоты мы эти красоты в процессе работы.

летать по многу им нельзя. У них нормированный труд, им бедным не сладко жить по распорядку. К смертям уже не привыкать, с годами стали мы грубее. Два раза нам не умирать, но не привыкнуть хоть убей. Нам жить в половину.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

внимательно смотри. Благодаря таким стоит страна.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Песни нашей победы.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: таят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне,

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8, телефон 520-306.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: День Победы на радио Z.
1: Полевая почта на радио Z.
2: Дорогие земляки, ветераны, все, кто слушает эфир, я боец подразделения «Орлан», позывной «Кулак», белгородец, участник СВО. 9 мая для нас не просто дата, это живая связь поколений и прямой завет. Стоять за свою землю до конца, вечная память павшим, низкий поклон ветеранам, крепкого тыла и мирного неба каждому дому. С Днем Победы! Пока мы помним, мы непобедимы!

Ты ждешь Лизавета, от друга привета. Ты не спишь до рассвета, все грустишь.

0: безымянных высотах земли.
1: Радио Зет.

украинском цинизме разрослись Айдар Азов, и теперь нацбатальоны управляют всей страной, и фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: чтоб Россия, мать, жила.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: 9 мая. Встречаем праздник Великой Победы на радио «Зет».
1: Полевая почта на радио «Зет».
2: Павел Гончаров, Роберт Рождественский. На земле безжалостно маленькой. На земле безжалостно маленькой. Жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды, прекрасным утром, постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую размером шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.

ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Зет. На чистоте подвига и отваги.
1: Ни кочегары мы, ни плотники.

Не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: День Победы на радио Z.
1: Полевая почта на радио Z.
2: Дорогие наши ребята, от всей души, от меня лично, моей всей большой, очень дружной семьи, поздравляем вас с наступающим праздником 9 мая. Этот день в прямом смысле со слезами на глазах. Пусть мирной будет каждая весна, цветет и крепнет Родина родная. Для радости победа нам нужна, но вы всегда, пожалуйста,

И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос.

До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье. Зови мне в холодной землянке тепло, а

0: твоей негодимой любви.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Высоко над головой синеет небо, и волнует душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война. Спасибо,

Спасибо деду за победу и троекратное ура. Пусть в его честь гремят салюты до утра. Ура, ура, ура. Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве и салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Девятое мая. Встречаем праздник Великой Победы на радио «Зет».
3: Полевая почта на радио «Зет».
4: Кузьменко Анастасия, Лиана Петросян. Спасибо деду за победу. Мы вспоминаем День Победы уж более 80 лет подряд. И разным способом спасибо вам внуки ваши говорят. Мы помним, наши ветераны, героев знаем имена. Для вас цветут в саду тюльпаны, в них память до сих пор жива. Сегодня, празднуя победу, ваш подвиг нами не забыт. И каждый гражданин России вас вновь и вновь благодарит. За радость, счастье, дружбу, веру, за мир, свободу и любовь. Мы говорим спасибо деду, за нас он пролил свою кровь. Мы благодарные потомки, вас поздравляем в этот день, а за окном победы звонкой для вас цветет вокруг сирень.

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день.

мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я говорю спасибо волонтерам. Без вас на фронте просто не прожить. В строй встали за Россию дружно, хором. И Родину смогли вы защитить. Броня и форма, рыбы и аптечки, прицелы, генераторы, вода, носки и маскировочные сети, детекторы, иконки, провода, еда и дроны, принтеры и печки, обвесы, инструменты и мешки, заявки фронтовые бесконечны, и помощь ждут родные мужики. По капле, по кусочку, по копейке стекаются потоки доброты, и не суметь никак войне злодейки лишить людей душевной теплоты. Вы делитесь своим огнем друг с другом, мир полый наполняете добром. Рука к руке, надежным, верным кругом, спасительным становитесь плечом. Вы ежедневно, женщины, мужчины, без возраста, без боли и без слез, куете щит и меч своей России. Уверенно, упрямо и всерьез. Без вашей воли и без вашей силы совсем иные были времена. Родные волонтеры, вам спасибо за жизнь, за смысл, за добрые дела. Татьяна Кравченко, позывной «Волонтер».

моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах? На пределе, на износ, я Ми-8.

осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

вернулся, а в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся,

0: Ми-8. Я Ми-8.
1: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мы помним, мы гордимся. День Победы на радио «Зет».
1: Полевая почта на радио «Зет».
2: Мой родной защитник, скоро 9 мая. В той войне воевал мой прадедушка. Он был разведчиком. Он победил. Я знаю, и ты победишь.

рассвет. Возврата в прошлое нет, нет. Не повстречаться нам за той чертой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Мы помним. Мы гордимся. День Победы на Радио Зет.
3: Полевая почта на Радио Зет.
4: Самсоненко Полина, Мусад Джалиль, смерть девушки. 100 раненых она спасла одна и вынесла из огневого шквала. Водою напоила их она, и раны их сама забинтовала. Под ливнем раскаленного свинца она ползла, ползла без остановки, и раненого, подобрав бойца, не забывала о его винтовке. Но вот в 101 раз, в последний раз, ее сразил осколок мины лютой. Склонился шелк знамен в печальный час, и кровь ее пылала в них как будто. Вот на носилках девушка лежит, играет ветер прядкой золотистой, как облачко, что солнце скрыть спешит. Ресницы затенили взор лучистый, спокойная улыбка на ее губах, изогнуты спокойно брови. Она как будто впала в забытье, беседу оборвав на полуслове. 100 жизней молодая, жизнь зажгла, и вдруг сама погасла в час кровавый. Но 100 сердец на славные дела, ее посмертной вдохновится славой, погасла, не успев расцвесть весна. Но как заря рождает день сгорая, врагу погибель принеся она, бессмертную осталась умирая.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Степа. Мне 8 лет. Знаю, что тебе сейчас нелегко. Очень за тебя переживаю. Я очень хочу, чтобы ты скорее вернулся домой, живой и здоровый. Спасибо тебе большое, что ты нас защищаешь. Ты смелый, сильный, добрый. Ты лучший. Пусть ангел-хранитель тебя оберегает. Когда я слышу выстрелы, я почти не боюсь. Я знаю, что я за твоей спиной, что ты нас в обиду не дашь. Я горжусь тобой. Я тебя очень жду.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: День Победы на радио Z.
1: Полевая почта на радио Z.
2: Любимые наши фронтовики, я сегодня на уроке рисования изобразила парад с салютом, с радостью, с победой. Я знаю, что вам очень тяжело на войне. Я верю в вас и молюсь.

0: магазин, а там друзья, ведь я ж Зин не пью один.
1: Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

что в окопе рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив и что дышу.

0: из-за себя душа на части рвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Надеюсь, Боже.
1: С погодой.
2: По прогнозам синоптиков сегодня, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Пономарева София, авторское стихотворение «Душа моя, земля белгородская». Душа моя, земля белгородская, край белых гор и меловых пластов. Здесь даже песня русская неброская звучит потоком чистых родников. Здесь степи ковылем седым колышется, и яблоки, налитые янтарем, и пенье птиц повсюду слышится, милее ты мне с каждым днем. Здесь пахнет детством, теплым свежим хлебом, клубникой с грядки, мятой на лугах. Здесь, кажется, земля граничит с небом и тонет взгляд в воздушных облаках. Почти 16 мне, и я в 9-м, за окошком весенние дни. Я мечтаю о самом главном, о победе и о любви. Я готовлюсь, как все, к выпускному, много дум у меня в голове, чтоб укладка легла по-иному, чтобы платье к лицу было мне. Звенит звонок, смех слышен в коридорах, на построение мы бежим уже. Оценки получаем на уроках за знания, что в нашем багаже. Но еще впереди испытания, чтоб без стресса экзамен прошел. Где взять столько терпения и рвения? Кто б нам формулу жизни нашел? А за окном тревожный ритм эпохи. Летают дроны, звук сирен везде. И мамы наши молят суматохи, чтоб мир вернулся к детям на земле. Мои друзья и я, мы все же дети. Хотим в футбол играть и просто погулять. Но знаем мы, что за страну в ответе. Родную землю мы готовы защищать. Великой битвой, выстраданной тут, когда рвалась броня стальная, прошли солдаты долгий путь, победу нашу приближая. Мой белый край, всегда ты был защитой стране родной, засечную чертой. Ты и сейчас стоишь на страже, перед врагом, закрыв страну броней. Мы, если надо, встанем, как когда-то, прапрадеды под Прохоровкой той. Ну пусть минует эта боль, ребята, пусть будет мир над нашей страной. Ну а пока я буду хорошо учиться, писать стихи и верить в чудеса, чтобы однажды утром удивиться, открыв глаза, понять, что кончилась война.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Что происходит на свете? А просто война. Просто война, полагаете вы? Полагаю. Рвутся снаряды от края земли до края. Ранятся теплые люди об эти края. Что же наступит потом? А потом тишина. Пушки уснут, по домам разойдется оркестр. Вместо салюта? Ну, не то чтобы вместо. Я полагаю, что это всего лишь слова. Это всего лишь распутица, споры на ветру. Между двумя сыновьями большого народа. Вечером град обещают. Плохая погода? Я не погода сейчас, имею в виду. Чем же все это закончится? Будет весна? В парк на ремонт уедет последняя мста. И тишина. Тишина разольется над степью. Дайте мне руку. Простите, я должен идти. Но по сюжету сейчас раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Я обязательно. Верьте мне, ангел мой, верьте. Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции.

0: Белгород-Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород-Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород-Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал Госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей, стельки 39 рублей, Фейри 79 рублей, ярмарочный двор, Костюкова 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: мы гордимся. День Победы на радио «Зет».
1: Полевая почта на радио «Зет».
2: Дорогие земляки, я командир отделения БПЛА, подразделения «Орлан», позывной «Спартак». 9 мая от всего сердца хочу поздравить всех вас. Сейчас в условиях СВО я глубоко ощущаю значение этой памяти. Она объединяет нас, напоминает о долге перед страной и перед будущими поколениями. Берегите традиции, посещайте памятные места. Пусть в наших домах всегда будет мир, тепло и взаимопонимание. Крепкого здоровья вам и вашим близким, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.

февраля. А потом будет марш на союз, и Крещатик, и старый Подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена,

0: до войск Кандага.
1: Радио З. Звук Отечества, что громок и понятен.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: День Победы на радио Z.
3: Полевая почта на радио Z.
4: Бычкова Арина, Степан Кадашников, «Ветер войны». Как было много тех героев, чьи неизвестные имена. Навеки их взяла с собою, свой край неведомый, война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносят ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя через десятки мирных лет. «Прикрой меня! Прикрою, Коля!» И вспыхнет вдруг ракеты свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним, помним это горе. Осталась в памяти война. И русское родное поле приносит ветром имена.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: 40% детей без отцов. Каждый второй брак – это развод. Мы хотим иметь семьи, но не умеем в них жить. Или, может быть, просто не знаем, какой должна быть семья теперь. Традиционные против современных. Почему рушатся семейные ценности? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Прежде чем приступить к теме, давайте разберемся и с термином, и почему он поплыл в 21 веке. Семейные ценности. Что это значит и как они звучат?
2: Достаточно просто. Семья – это ценность.
1: А в чем выражается эта ценность? Есть ли какой-то список этих ценностей?
2: На самом деле у всех по-разному. Самая главная ценность, что мы есть друг у друга. Что у мужа и жены есть дети, у детей есть родители. И этот род продолжается, и в этом есть вся ценность семьи. Что такое патриархальность? Это тогда, когда в семье есть иерархия. Это, в принципе, очень синонимичные слова. Патриархальность и иерархичность. Всегда семья будет иерархичной. Мы не найдем ни одного общества, ни одного института, где было бы две равноправных главы, и у них было бы все хорошо. В любом случае, кто-то виноват, кто-то главный, за кем-то последнее слово.
1: Вопрос за кем?
2: Есть мужчина и женщина. А есть роль мужа и жены. И иногда, к сожалению, роль мужа в семье занимает сильная женщина. Угу. Это аномально, это неправильно, это нехорошо. То, как Бог задумал церковь, нам говорит апостол Павел. Мужья, любите своих жен, как свое тело. Любящий себя самого, свою жену, да любит. И дальше он сравнивает любовь Христа к церкви, что муж подобно Христу, который любит церковь, а церковь подобна жене. И сначала Господь распялся, потерпел страшную муку и позорную смерть, и потом уже основал церковь, которая ее прославляет. В данном случае мы видим иерархию. То есть главенство – это не деспотизм или тирания. Главенство – это про ответственность, про любовь, возведенную в степень, про жертвенность, про радость. Равноправная семья, она не устоит. Потому что, ну, кто будет виноват? И они друг перед другом будут сбрасывать вину друг на друга. За кем последнее слово?
1: А кто вот в этой шеренге, скажем так, вышел вперед?
2: То есть то ли мужчины потеряли свою мужественность, то ли женщины и приобрели эту мужественность и потеряли свою женственность. Очень сложно, особенно было до послевоенное время. То ли оттуда это пошло, то ли это пошло после того, когда в нашей стране участились разводы, и очень много мальчиков стали воспитаны мамами, кто мой самый лучший, дорогой, и он привык, что его должны любить просто абсолютной любовью, только потому, что он есть, и женщинам пришлось быть сильными. То ли девочек воспитали так, те же мамы, те же папы, у которых развод произошел, когда мама говорит, неважно, выйдешь ты замуж или нет, ты должна быть сильной, ты должна быть властной, ты должна иметь финансовую подушку, потому что, если что, он может тебя бросить. И с этим страхом, на самом деле, живет очень много семейных пар. С тем страхом, что, если что, мы разведемся. То есть до определенного времени, пускай там 100 лет назад, такой мысли даже не возникало.
1: И позорным было, быть разведенкой.
2: К сожалению, то, что было позорным ранее, сейчас почему-то выставляется чуть ли не достижение.
1: Вопрос в том, вот кому выгодно разрушать семью? Такое ощущение, что это происходит по какому-то
2: сценарию. По одному человеку можно очень легко поломать. Когда мы вместе, когда между людьми существует любовь, то они очень на многое способны. Если мужчина понимает, что его дома ждет любящая жена, он готов горы ради нее свернуть. Это не мужчина-потребитель, это мужчина-созидатель. Знаете, вот в свое время, 100-200 лет назад, человек воспитывался как человек-сотворец. А сейчас человек потребляющий. То есть я, говорит молодой человек, вступаю в брак, чтобы мне было хорошо. Если счастлив сам, счастьем поделюсь с другим. Это идея какая была. Ты сначала сам, человек, станешь счастливым, чтобы счастьем поделиться. И потом это счастье между мужчиной и женщиной передается детям. Ведь сама идея какова? Вот люди строят дом, но они же строят пустоту, они строят пространство, которое нужно будет потом наполнять. Вот заключение брака подразумевает то, что люди создают определенное пространство, пока еще на первый день свадьбы абсолютно пустое, которое нужно будет чем-то наполнять. А если люди не привыкли что-то делать ради отношений. Отношения же это в первую очередь отдавать, а потом уже получать.
1: Согласна, что семья – это определенный баланс, определенное количество и соотношение брать и давать. Если ты пришел только брать, ну, вряд ли что-то из этого получится.
2: Отдавать всегда должен больше, чем брать.
1: Как вы относитесь к той версии, что женщина – это берущая сторона, а мужчина – отдающая?
2: Эта история еще сказана Эрихом Фромом, который сказал, что женщина не является источником любви в семье. Он сказал о том, что женщина – это зеркало, которое приумножает отношение к всем мужчинам.
1: Mm-hmm.
2: То есть, иными словами, мужчина не заботится, она заботится еще больше. Он ее радует, она радует еще больше. Он сделал ей маленькую пакость.
1: Она x2.
2: Да, она умножена
1: на 2. А то и больше.
2: Вот, поэтому нужно понимать, что мы не найдем ни одной фразы в Священном Писании о том, что «жены, любите своих мужей». Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. А жены, повинуйтесь мужу, как Господу. Ну, еще раз почему? Повинуйтесь – это не состояние безвольного животного, не имеющего своей воли, своих желаний или еще чего-то. Бог никогда не лишает нас своих индивидуальных качеств. Но при всем этом мы понимаем, что в данном слове повиновение – это чувство уважения и такого трепетного, благоговейного отношения. И у мужчины то же самое. Он должен понимать, что он первое, что должен испытывать к своей жене, это чувство благоговения. И сейчас, к сожалению, ценность любви супругов между собой сдает свои позиции. Почему? Потому что мужчины и женщины загнаны в определенные рамки, и финансовой нестабильности, и сферы деятельности настолько, что они просто не успевают банально уделять внимание друг другу.
1: А что значит уделять внимание друг другу?
2: Единая идея. Второе – это какое-то единое мысли. Третье – это время, проведенное вместе. Когда они могут пойти погулять друг с другом. Когда у них есть свободные вечера. Но то, когда они могут уделить внимание друг другу. Идти уложить спать, заварить чай и поговорить о каких-то, может, бытовых вопросах, может, не бытовых вопросах.
1: Желательно не о бытовых.
2: Через 20-30 лет людям было что вспомнить, и они все-таки остались интересны друг другу. Знаете, как сказала императрица Александра Федоровна, любовь – это как костер, который должна подпитываться. Мне нужно подбрасывать дрова. А что это такое? Комплименты, ласковые слова. Это признание в любви. Это я тебя благодарю. Когда люди дарят друг другу маленькие подарки. И следующее, что хотелось сказать, наверное, самое страшное, что происходит в современном обществе, это меркантильное отношение к семье. Потому что человек, вступая в брак, задает такое: а что ты мне можешь дать? Или а что у тебя есть? И самое главное, понимаешь, что когда люди вступают в брак, они должны понимать только одно, что мы женимся, мы друг для друга самое ценное и главное, мы будем ссориться, мы будем ругаться, мы будем бить посуду, мы будем недовольны. Но мы сделаем все, чтобы не развестись.
1: Видите, как раньше чинили то, что ломалось, это и в материальном мире было так, и в отношениях тоже. То сейчас то, что ломается, предметы выбрасываются, отношения меняются.
2: Ну, полюби меня такой, какая я есть.
1: Да.
2: Если вот я тебе не нравлюсь, найдется тот, кто
1: любит такой, какой есть. Конечно. И вот тут концепция традиционных семейных ценностей жертвенности переросла в концепцию «жить для себя». Это стало новым культом. А вот как в такой атмосфере научить детей жертвовать и прощать? Ведь семейная жизнь – это про уступать, про прощать. Ну, слово «жертвовать» довольно негативно окрашено, но тем не менее жертвовать, да? То есть поступаться своими интересами во благо другого. И не всегда, кстати говоря, жертвовать и поступаться является чем-то таким сложным и негативным, и каким-то неудобным. Даже бывает иногда и приятно.
2: Хороший семьянин воспитывается с детства. То есть когда папа, мама и ребенок. Ребенок должен понимать, что главный папа, потом мама, потом дети. Если папа заболел, мама и дети ведут себя тише. Если ребенок не один, слушай, ну сестренка заболела, давай лучше кусочек оставим ей, потому что она заболела. И он отказывается от чего-то своего ради нее. С детства ему это несложно. Поделиться там своей игрушкой с родным человеком. Или там пойти подмести за брата, помыть посуду, потому что он плохо себя чувствует, или потому что у него урок, или тренировка, или еще что-то. То есть это воспитывается из мелочей, и потом ему несложно будет сделать что-то, отказаться от своего, там, помыть посуду, приготовить поесть, уже в будущей семейной жизни, понимая, что его жена устала, или у нее болит голова. Самая главная задача родителей – это научить ребенка делиться временем, силами, сначала с своими домочадцами, и потом это несложно будет делать ему, находясь в его же семье.
1: Сегодня ценности прививаются и транслируются в соцсетях. Вот как семье конкурировать с такими алгоритмами?
2: Очень и очень сложно. Самое главное, что мне хочется донести, что ценность семьи – это люди. Это все члены семьи. И нужно находить время с ними разговаривать. У нас, к сожалению, мы пришли к тому моменту, когда люди в семье практически не разговаривают друг с другом.
1: Да, так и есть.
2: Каждый пришел, и они могут сидеть в одной и той же квартире. У каждого в руках там телефон, планшет. Каждый занят своими делами.
1: И вопрос про смысл жизни дети. Это не смысл жизни, это не цель, а что это?
2: Дети – это следствие любви между папой и мамой. Дети – это ценность, которая дается родителям на время, на период там, 18-20 лет. В 20 лет уезжает в свой город.
1: У родителей, и, конечно, слезы, печали.
2: Слезы, печали, все. И что происходит, если дети смысл?
1: Ничего, что
2: все
1: происходит?
2: Без
1: все,
2: смысла.
1: Пустота.
2: Начинается либо иные поиски смысла, уныние, печали, а да. Что дальше делать?
1: А что важнее, сохранить семью ради детей или развестись ради себя?
2: Могу сказать одно. Жить ради детей плохо. Жить, ссорясь, скандаля и ненавидя друг друга только для того, чтобы у моего ребенка были законные папа и мама, это плохо. Что в таком случае лучше? Это поговорить папе с мамой, что их беспокоит, и наладить отношения между папой и мамой. Потому что формула счастья детей проста. Счастливые дети могут быть только у счастливых родителей. И это без вариантов. А дети, они очень четко улавливают, какие отношения между папой и мамой.
1: Как вы считаете, вот тот ссор из избы, который раньше не выносили, а сейчас, ну, если не модно, нормально транслировать через социальные сети, рассказывать о том, что у тебя. Вот как вы считаете, вот эту семейную ценность держать все за закрытыми дверями, стоит ли сохранять?
2: Я вам скажу так. Семейная жизнь – это очень интимная зона. Если мы выносим ссор из избы с целью, чтобы меня пожалели, поохаяли моего супруга или супругу, то это подло, глупо и не нужно. Если цель у человека есть получить исцеление в том кризисном моменте, в который он попал, то он пойдет к специалисту, к семейному психологу, тайно с ним поговорит, он получит совет, и тогда их ситуация будет решена.
1: А как быть тем женщинам, которые могут все сами, но они в семьях, им надо как-то уживаться, им надо как-то...
2: Женщина сказала, одна милая женщина, счастье для женщины просто. В семье почувствовать себя слабой. Не стать слабой. Она может донести 3 пакета из магазина. Она может поменять колесо, если оно у нее сдулось. Оплатить 2 кредита. Она это делать может. Зачем это ей делать, если у нее есть законный муж? Если муж вдруг заболел или за ним мог, она может это сделать. И поэтому в семье она чувствует себя слабой, потому что если она чувствует себя слабой, то ради нее появится человек, который будет в отношении нее быть сильным.
1: Один социолог сказал, что браки у нас заключаются в благополучные периоды, а рушатся в периоды кризисов. То есть, получается, семья перестает нести функцию поддержки.
2: Что такое кризис?
1: И кризис – это переход на новый уровень развития,
2: словами,
1: общения.
2: Это экзамен за определенный промежуток времени.
1: Да, можно так сказать.
2: То есть 2 человека как-то живут, подходят к какому-то моменту
1: и
2: понимают, так, мы что-то делали не так. Если 2 человека не глупых человека, то они делают работу над ошибками и проходят этот этап.
1: Отлично, не проходят, значит, что?
2: А вот вопрос, не проходят, не хотят или не могут?
1: А я вам скажу так, что для того, чтобы пройти кризис, для этого нужно потрудиться, нужно приложить усилия, нужно напрячься чуть-чуть.
2: В течение всей семейной жизни строим, украшаем, благоукрашаем.
1: Да.
2: Отношения выстраиваем до конца, пока живы. Мы хотим, чтобы наши дети меня слушали. Значит, нужно быть для них интересным. Я хочу, чтобы моя жена меня ждала дома. Значит, должен быть и для нее интересным. То есть, что делать с собой? Очень важно то, что мы сегодня вскользь только сказали, что семья – это то, когда каждый член семьи работает над собой для того, чтобы другому человеку с ним было легче.
1: Здорово. Я думаю, на этой ноте, позитивной, конструктивной, мы и закончим этот разговор.

0: в небо.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Песни нашей победы.

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай в

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: 9 мая. Встречаем праздник Великой Победы на радио «Зет».
1: Полевая почта на радио «Зет».
2: Наши защитники, мы ждем вас домой с победой, живыми и невредимыми. Волонтеры благотворительного фонда «Паскаль за мир».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: День Победы на радио Z.
1: Полевая почта на радио Z.
2: Губарева Таисия, 45-й, Анатолий Балутенко. Блестят на солнце ордена, звенят торжественные медали. Гордится ими вся страна, они свободу отстояли. Все меньше остается их, седых защитников народа, что приближали счастье миг, к победе шли 4 года. Их украшают седина, сияют новые медали. В долгу пред ними вся страна, тепла они не ощущали. Я в форме на парад иду, в душе царит благоговение. Гремят фанфары раз в году, и продолжаются забвения. Мы за свободу шли на бой, войны безусые солдаты, чтобы защитить страну собой. Уводят мысли в 45-й.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: 9 мая. Встречаем праздник Великой Победы на радио «Зет».
1: Полевая почта на радио «Зет».
2: Уважаемые и дорогие земляки, я командир отделения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы подразделения «Орлан», позывной директор. 9 мая от всего сердца поздравляю вас. Сейчас в условиях СВО особенно важно держаться вместе, поддерживать друг друга и наших защитников. Сила России в единстве. С праздником мира, добра и благополучия вам и вашим семьям. Берегите себя.

Падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда.

лето, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней.

0: Проливали деды кровь, не просто от мысли, не просто от снов, не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам, не просто читать строки близких имам, не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Мы помним, мы гордимся. День Победы на радио «Зет».
1: Полевая почта на радио «Зет».
2: Крючкова Полина. Начало мая. Начало мая – красные гвоздики, как слезы тех далеких страшных лет, и ветеранов – праведные лики, особенно которых больше нет. Когда опять подходят даты эти, я почему-то чувствую вину. Все меньше вспоминают о победе, все больше забывают про войну. Никто из нас за это не в ответе, и сам собой веду я разговор. Так много было войн на белом свете, так много лет прошло уже с тех пор. И как обычно вспоминаю папу, вернувшегося без обеих ног. Как поднимался он легко по трапу, как танцевать он на протезах мог. Идут по телевизору парады, горят в архивных фильмах города. Тем, кто остался, раздают награды, и кажется, что так было всегда. Война еще исчезнуть не готова. Те годы – миллионы личных драм. А потому давайте вспомним всех тех, кто подарил победу нам. Когда гулять на майские поедем, веселый, довольный вполне. Давайте скажем что-то о победе и вспомним хоть немного о войне.

0: шоу.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: гордимся. День Победы на Радио Z.
1: Полевая почта на Радио Z.
2: Уважаемые земляки Святого Белогорья, с праздником, с Днем Победы! Пусть сердце гордится подвигами наших героев, дедушек и бабушек. Пусть память не стирает великие события тяжелого пути к победе. Желаю жить под мирным небом, ценить время и счастье каждого дня, беречь свою родину, защищать своих близких и каждый раз ярким салютом и громкими аплодисментами встречать радостный праздник Победы. С уважением, стрелок подразделения «Орлан», позывной «Спарта». Берегите себя!
3: Сегодня уже не бывает. Я у тебя ее вчера видел. У тебя видел.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Победы на радио Z.
1: Полевая почта на радио Z.
2: Демина Марта.
3: Гайворонская Арина.
2: Имя.
3: Сергей Васильевич Погореловский.
2: К разбитому доту приходят ребята, приносят цветы на могилу солдата. Он выполнил долг перед нашим народом.
3: Но как его имя? Откуда он родом? В атаке убит он? Погиб в обороне?
2: Могила ни слова о том не проронит. Ведь надписи нет, безответна могила. Знать в Грозный тот час не до надписей было. К окрестным старушкам заходят ребята, узнать, расспросить их, что было когда-то.
3: Что было? Ой, милые, грохот, сражение. Солдатик остался один в окружении. Один, а не сдался фашистскому войску. Геройски сражался и умер геройски. Один одержал поди целую роту. Был молод, черняв, невысокого росту. Попить перед боем, в село забегал он. Так сказывал вроде, что родом с Урала. Мы сами сердечного тут схоронили. У старой сосны, в безымянной могиле.
2: На сельскую почту приходят ребята. Письмо заказное, найдет адресата. В столицу доставят его почтальоны. Письмо прочитает министр обороны. Вновь в списке просмотрят, за записью запись. И вот они, имя, фамилия, адрес. И станет в колонну героев несметных, еще один станет.
3: Посмертно.
2: Бессмертно.
3: Старушку с Урала обнимут ребята, цветут ее к сыну, к могиле солдата, чье светлое имя цветами увито.
2: Никто не забыт.
3: И ничто не забыто.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Отец, расскажи мне о друге своем. Мы с ним уже больше не встретимся в мае. Я помню, как с другом вы пели.

0: Радио З.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: После боя сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Государство в долгу перед теми, кто, не жалея жизни, защищает его. Это факт. И отношение к вернувшимся с фронта ребятам должно быть соответствующим. Именно об этом первая на сегодня песня. Игорь Данилов. Лучшие из нас.
4: Они вернутся на заре домой.

Привет, я Сандра Мантика. Хочу представить вам свою песню, которую мы исполнили вместе с Иваном Демьяном. Я уверена в том, что любая победа зависит не только от тех, кто носит оружие и находится на поле боя. Победа зависит от каждого из нас. Об этом стоит помнить всегда. «Вставай, страна!» специально для песни «На войне».

0: песня на войне.
1: Работа донецких музыкантов, начиная с 2014 года, это отдельный вид творчества. Песни, написанные в городе под постоянной угрозой обстрелов, песни о несгибаемой воле народа. Группа ДПНГ утверждает: «Выстоим».

Здравствуйте, песня на войне. Я Антон Тарасевич, автор-исполнитель группы «Расстрелянный город». Представляю вашему вниманию песню под названием «На майский день победы». Написана она в памяти моего деда Тарасевича Константина Ивановича, участника Сталинградской битвы, битвы под Москвой и русско-японской войны. Этот человек отстоял нашу победу в те времена. В памяти моего брата, героя России, Юрия Варновского, который погиб в Аргунском ущелье в 2000 году. И сегодня наши ребята стоят на защите независимости нашей Родины. Какой ценой достанется нам эта победа и доставалась та победа, мы расскажем об этом в песне.

0: Рифма на броне.
1: Ксюша пишет письмо солдату. «Возвращайся скорее домой. Снег идет. Сладкая, сахарная, ватой невозможны. Чужой, живой». Ксюша пишет и морщит брови. Пишет сердцем, душой, навзрыд. Ксюша пишет со всей любовью, и сердечко ее болит. И мечтает добрая Ксюша, позабыв про рюкзак и пальто, что отец ее, лучший из лучших, вдруг получит это письмо. Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции.
0: Рифма на броне.
2: Далее в программе классика. Песня, которую нам в проект прислали более сотни раз. Отовсюду. Спустя 2 с лишним года актуальности она ни на каплю не потеряла. Наталья Мурзина. «Тыловая».

0: пока находились на территории сопряжения, родилась песня «Мы вернулись с тобой из ада». Потом в последующем она получила уже музыкальную обработку. И сегодня я ее представляю вам, песня «На войне». Передаю привет ребятам, которые сегодня стоят на запорожском направлении. Ребята, с нами Бог, победа будет за нами. Всех обнял.
1: Мы вернулись с тобой из ада, свою душу не замарав. Под прицельные работы града шли вперед, про себя матерясь. Мы вернулись, мы снова живы, лишь остался огонь пылать той войны, на которой жили, где не хочется погибать.

0: Харьков, Юристу, прием. Харьков, Харьков, Юристу, прием. Харьков, Юристу, прием, ответь.
1: Вспомнит память за третьим тостом тех, кого уберечь не смог. И домов обгорелый остов, ВСУ снаряд куда лег. Мы вернулись с тобой из

0: Ада, флаг победы неся в руке, только память осталась рядом на полях у реки на Днепре.
1: И под занавес новинка от Береста, как раз по нашей теме о музыке на фронте. Под гармошечку. Быть добру, это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Дипломатия, конечно, штука хорошая, но, как известно, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Потому что злодеи понимают лишь силу. Открывает выпуск не новая, но до сих пор актуальная песня Владислава Галынина «Над Донбассом черный дым».

0: Песня на войне.
1: Ровно два года назад гостем нашей студии был кавалер Ордена Мужества, фронтовик-музыкант Сергей Буданов, известный слушателям нашей программы под псевдонимом «Багда». Совсем недавно Сергея не стало, а песни его остаются с нами. И «Вечный огонь», о котором пел Сергей, теперь горит по нему самому.

седой командир в свои 32 года сказал как-то раз молодым погранцам: «Я дам вам завет не про подвиг народа, а тот, что недавно усвоил я сам. Запомнить вам будет несложно, поскольку он очень простой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. Пусть швед и поляк, и японец, и турок, француз или немец к границам ползут. Мы кровью узнали, что пуля не дура, пускай и они на себе узнают. Полтысячи лет на заставах тревожно, но помнит завет погранец молодой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой.

на стенах, что я умираю, но я не сдаюсь. Стучится в виски осторожно: ты ранен, но все же живой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы

0: доброволец, а местный пацан прикрывает его. Поверить тебе очень сложно, но весь русский мир за спиной. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. Веками стоят, охраняют границу, зеленым фуражкам лишь снится покой. Пусть родина спит, ну а нам пусть не спится, готовы на первый, последний свой бой. Мы держим границу надежно и помним завет вековой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой.
1: Рифма на броне.
2: Американский крокодил в сапожках острых заполз на Украину в 90-х. Он тамошних князьков держал в узде и яйца стал откладывать везде. Повылуплялись тут же головастики, в мозги молодняка внедряя свастику, из-под тишка дела свои творя, превознося бандеру упыря. И стали мальчики хотеть под носом усики, а девочки просить потоньше трусики. Пустите в европейский балаган, мол, кто не скачет, тот москаль, цыган. Звезду героя спрятал город Киев, себе на китель грязь чужую вылив. О европейском говоря прогрессе, антифашистов подожгли в Одессе. А крокодил, хвостом зеленым двигая, всплывал во Львове, Харькове, Чернигове. И яйца, пряча в пляжные пески, все прошивал незрелые мозги. Они стенают: «Дайте срочно Пушкинам!» Они крушат все памятники Пушкину и, превратившись в боевых рабов, вооружились до гнилых зубов. Был крокодил порой пьян мертвецки, он измывался над людьми в Донецке. Себя балуя человечьим мясом, он Крым отрезал и Луганск с Донбассом. Возликовало черное зверье, подняв на флаг бандеру из могилы. Тогда Георгий вновь воздел копье, чтоб наказать злодея-крокодила. Один шахтер сказал в броне мне: «Ух, и сдохнет здесь нацистский змей проклятый. Святой Георгий — это русский дух. Его копье — мы, русские ребята». Дым заслонил на время белый свет. Заплакал 21 век калека. И грянул бой, как написал поэт: «За родину, за жизнь, за человека». Влад Маленко. Историческая басня.
1: Рифма на броне.
3: Далее в эфире премьера песни с простым, многообъясняющим названием «Шахтер взял в руки автомат». Над произведением потрудилась целая группа товарищей: рэп-взвод, Q-Cook, NMC и Аким Апачев.
4: Однажды сын спросит, как люди вывозят в тех местах, что никогда не стихают канонады, в тех местах, что нет ни

дерево, улица, храм. Помню, бегу по дворам, где-то в районе крытого рынка. Снова накрылся утра ураган. Бегу, пакет с едой в руке. Слушаю взрывы невдалеке. А мне навстречу спокойно шагает.

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Соколуха. Представляю вам кавер на песню «Группа крови на рукаве» для поддержки морального и боевого духа наших ребят для проекта «Песни на войне».

0: Песня на войне.
1: И напоследок, оптимистичная и жизнеутверждающая новинка от студии «Офицеры России» «Мы возвращаемся домой». «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Дорогие воины, группа «Вместе с героями» поздравляет вас с Днем Победы, днем, который всегда был символом доблести и отваги нашего народа. Вы, как наши деды и прадеды, встали за Родину в самые трудные времена. Мы благодарим вас и желаем крепости духа, выполнения всех боевых задач. Ты знай, солдат, ты не один. С тобою вся страна. Терпи, солдат, как дед терпел. Война — это война. Пусть тяжело тебе, солдат, и берцы пусть мозоли трут, но знай, солдат, ты не забыт. На родине тебя все ждут. И как бы ни был враг жесток, никто сломить не в силах нас. Мы русские, и с нами Бог.

мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю моих грехов.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Мы помним. Мы гордимся. День Победы на радио «Зет».
3: Полевая почта на Радио Z.
4: Давыденко Александра, Дмитрий Охременко. Своих не бросаем. Своих не бросаем. Всего лишь три слова, но в них вся история и вечная суть. И братьев всегда поддержать мы готовы, их души наставив на праведный путь. Своих не бросаем, так было и будет. Мы грудью готовы друзей защищать. Мы русские, мы мирные люди, но другу на помощь придем мы опять. Своих не бросаем. В устах президента слова зазвучали, как жизни призыв. Лишь в них отражается отблеск момента средь мира, что часто безумно фальшив. Своих не бросаем. Мы в армию верим. Лишь верой и правдой Россия сильна. И силы душевной вовек не измерить. Мы русские, с нами родная страна. Своих не бросаем, запомните это. За правое дело ведем этот бой. Так было всегда, души светом согреты. Россия, запомни, мы вместе с тобой. Своих не бросаем, как дед в 45-м. Мы снова с победой вернемся домой. Для русских людей вечно Родина свята. Мы связаны с нею навеки судьбой. Своих не бросаем, пускай нас осудят, но ложью своей захлебнутся враги. Я верю, что время когда-то рассудит, а ты только брату сейчас помоги. Своих не бросаем, в том сила державы. Наш разум силен и не дрогнет рука. С Россией вовеки лишь вера и слава. Душа наша с Богом. Победа близка.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Соколов Ярослав, город Губкин. Седой, постаревший в заботах, у школы учитель стоит. Он мерз в ленинградских болотах и был там почти что убит. Как все ордена и медали с минувшей войны он принес. Но черные волосы стали белей ленинградских берез. Он в школу пришел там в шинели, подтянутый, стройный, прямой. В ту зиму шальные метели мели над озябшей землей. А школу топить было нечем, на стенах стал иней густой. Шинельку набросил на плечи, садился учитель за стол. В тот миг становился он строже, широкие брови в разлет, и мы замирали. Кого же из нас он к доске позовет? Не то, что боялись его мы, а просто стыдились того, что с книгами мало знакомы, и тем огорчали его. Но все же любили урок, тот светлый и радостный миг, когда открывал нам высокий мир, лорда Байрона и Пушкина мир. Звенели чеканные строки надежды, любви и тревог. Мой добрый учитель и строгий, я помню ваш каждый урок. Я только сейчас понимаю, когда пролетели года, что вы нас переднему краю не зря обучали тогда. Если мне трудно бывает от всяких житейских невзгод, во мне ваша страсть закипает и мужество ваше живет. Живет во мне свят и работа, высокая песня звенит. Седой, постаревший в заботах, у школы учитель стоит.

Слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери с грустью.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06-36-36-06. Код города 47-22.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
11: Наш

0: Победы на радио Z.
1: Полевая почта на радио Z.
2: Здравствуйте, меня зовут Оксана, я из Белгорода. Я хочу поздравить всех жителей Белгородской области, наших ребят, ветеранов, совсем молодых партней, наш крепкий тыл, наших женщин с праздником Великой Победы. Я хочу пожелать всем вам здоровья, мирного неба над головой, радости в глазах и благополучия в вашей семье. И для вас я бы хотела, чтобы поставили песню Дениса Майданова «Флаг моего государства».

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой и делай все красиво.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: 9 мая. Встречаем праздник Великой Победы на радио «Зет».
1: Полевая почта на радио «Зет».
2: Коваленко Арина. Самуил Маршак. Мальчик из села Поповки. Среди сугробов и воронок в селе, разрушенном дотла, стоит, зажмурившись, ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломки печи и трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик, без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора. И в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу. За кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей, стельки 39 рублей, фейри 79 рублей, ярмарочный двор, Костюкова 41.
4: 520-306, на УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8, телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: Победы на радио Z.
1: Полевая почта на радио Z.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я из Белгорода. Я поздравляю всех наших бойцов, ветеранов, а также всех жителей города Белгорода. Поставьте, пожалуйста, песню для всех. Я буду ангелом твоим.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем воздухе

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Радио Зет.

до морей по Европе мои кости лежат. Во всех землях безвестен.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: 9 мая. Встречаем праздник Великой Победы на радио «Зет».
1: Полевая почта на радио «Зет».
2: Казьмин Александр, Юрий Коринец, неизвестный солдат. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду. Над гранитной плитой вечный свет негасим, вся страна сиротой наклонилась над ним. Он не сдал автомат и пилотку свою. Неизвестный солдат пал в жестоком бою. Неизвестный солдат, чей-то сын или брат, он с войны никогда не вернется назад. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

У Насти готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить святую весть. Ну, жи, жи, жи, о, уноси готов.

помериться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёртом.

0: Песни нашей победы.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: вернусь я, ты только жди.

И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и всех.

0: на тысячи лет несли их на небо костры во славу.
1: Радио Зет.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мы помним, мы гордимся. День Победы на радио «Зет».
1: Полевая почта на радио «Зет».
2: Всем здравствуйте! Меня зовут Сабина Сазонова. Я являюсь руководителем волонтерской группы «Вы – ЗОВ», город Белгород. От всей души хочу вас поздравить с великим праздником, с 9 мая, с Днем Великой Победы. Желаю нам всем мирного неба над головой, всех благ и крепкого здоровья. Победили тогда, победим и сейчас.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Каждую весну проходит парад. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: Мы помним.

0: радуемся. День Победы на Радио Зет.
1: Полевая почта на Радио Зет.
2: Коваленко Александр, Евгений Евтушенко. Хотят ли русские войны? Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины, над черепашины полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афиш ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.

А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне в девчонке

маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Парад пройдет на площади Победы, где был парад, и в 41-й год ушли тогда и прадеды, и деды. С парадной площади на смерть несущий фронт. Парад пройдет на площади Победы, где был парад, и в 45-й год, и были там и прадеды, и деды, в Берлине завершив победный фронт. Парад пройдет на площади Победы в 2020 славный год. В портретах снова прошагают деды, их пронесет над миром весь народ. И никогда беда не повторится. Парады мира будут проходить, и мирные знамена будут виться, и пушки фейерверками палить. Ничто победный марш не остановит. От Красной площади парад в века пойдет. И каждый, враг или друг, пускай усвоит. Победу Русь по всей земле несет.

0: твое и мое.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Кривая почта на Радио Z.
1: Здравствуйте, меня зовут Максим. Я курсант второго курса факультета обеспечения безопасности на транспорте Белгородского юридического института МВД России имени Ивана Дмитриевича Бутилина. Сегодня я хочу поздравить всех жителей нашей бескрайней страны с великим праздником – Днем Победы. И отдельно поблагодарить участников специальной военной операции за то, что они защищают нашу страну и обеспечивают нам мирное небо над головой. С праздником!

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Вавилин Сергей, Степан Кадашников, «Ветер войны». Как было много тех героев, чьи неизвестны имена. Навеки их взяла с собою в свой край неведомый война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносит ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя через десятки мирных лет. Прикрой меня, прикрою, Коля, и вспыхнет вдруг ракеты свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним, помним это горе. Осталась в памяти война. И русское, родное поле приносит ветром имена.
2: На границе

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Здравствуйте, меня зовут Виктория, я курсант Белгородского юридического института МВД России имени Ивана Дмитриевича Путилина. Дорогие ветераны, труженики тыла, дорогие наши герои, от всего сердца поздравляем вас с Днем Победы. Низкий поклон за ваш подвиг, за мужество и стойкость, подарившее нам мирное небо над головой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: горят как символы великих убеждений.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: 40% детей без отцов. Каждый второй брак – это развод. Мы хотим иметь семьи, но не умеем в них жить. Или, может быть, просто не знаем, какой должна быть семья теперь. Традиционные против современных. Почему рушатся семейные ценности? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Прежде чем приступить к теме, давайте разберемся и с термином, и почему он поплыл в 21 веке. Семейные ценности. Что это значит и как они звучат?
2: Достаточно просто. Семья – это ценность.
1: А в чем выражается эта ценность? Есть ли какой-то список этих ценностей?
2: На самом деле у всех по-разному. Самая главная ценность, что мы есть друг у друга, что у мужа и жены есть дети, у детей есть родители, и этот род продолжается, и в этом есть вся ценность семьи. Что такое патриархальность? Это тогда, когда в семье есть иерархия. Это, в принципе, очень синонимичные слова. Патриархальность и иерархичность. Всегда семья будет иерархичной. Мы не найдем ни одного общества, ни одного института, где было бы две равноправных главы, и у них было бы все хорошо. В любом случае, кто-то виноват, кто-то главный, за кем-то последнее слово.
1: Вопрос за кем?
2: Есть мужчина и женщина, а есть роль мужа и жены. И иногда, к сожалению, роль мужа в семье занимает сильная женщина. Угу. Это аномально, это неправильно, это нехорошо. То, как Бог задумал церковь, нам говорит апостол Павел: «Мужья, любите своих жен, как свое тело. Любящий себя самого, свою жену, да любит». И дальше он сравнивает любовь Христа к церкви, что муж подобно Христу, который любит церковь, а церковь подобна жене. И сначала Господь распялся, потерпел страшную муку и позорную смерть, и потом уже основал церковь, которая ее прославляет. В данном случае мы видим иерархию. То есть главенство – это не деспотизм или тирания. Главенство – это про ответственность, про любовь, возведенную в степень, про жертвенность, про радость. Равноправная семья, она не устоит. Потому что, ну, кто будет виноват? И они друг перед другом будут сбрасывать вину друг на друга. За кем последнее слово?
1: А кто вот в этой шеренге, скажем так, вышел вперед?
2: То есть то ли мужчины потеряли свою мужественность, то ли женщины и приобрели эту мужественность, и потеряли свою женственность. Очень сложно, особенно было до послевоенное время. То ли оттуда это пошло, то ли это пошло после того, когда в нашей стране участились разводы, и очень много мальчиков стали воспитаны мамами, кто мой самый лучший, дорогой, и он привык, что его должны любить просто абсолютной любовью, только потому, что он есть. И женщинам пришлось быть сильными. То ли девочек воспитали так, те же мамы, те же папы, у которых развод произошел, когда мама говорит: неважно, выйдешь ты замуж или нет, ты должна быть сильной, ты должна быть властной, ты должна иметь финансовую подушку, потому что, если что, он может тебя бросить. И с этим страхом, на самом деле, живет очень много семейных пар. С тем страхом, что, если что, мы разведемся. То есть до определенного времени, пускай там 100 лет назад, такой мысли даже не возникало.
1: И позорным было, развестись, быть разведенкой.
2: К сожалению, то, что было позорным ранее, сейчас почему-то выставляется чуть ли не достижение.
1: Вопрос в том, вот кому выгодно разрушать семью? Такое ощущение, что это происходит по какому-то
2: сценарию. По одному человеку можно очень легко поломать. Когда мы вместе, когда между людьми существует любовь, то они очень на многое способны. Если мужчина понимает, что его дома ждет любящая жена, он готов горы ради нее свернуть. Это не мужчина-потребитель, это мужчина-созидатель. Знаете, вот в свое время, 100-200 лет назад, человек воспитывался как человек-сотворец. А сейчас человек потребляющий. То есть я, говорит молодой человек, вступаю в брак, чтобы мне было хорошо. Если счастлив сам, счастьем поделюсь с другим. Это идея какая была. Ты сначала сам, человек, стань счастливым, чтобы счастьем поделиться. И потом это счастье между мужчиной и женщиной передается детям. Ведь сама идея какова? Вот люди строят дом, но они же строят пустоту, они строят пространство, которое нужно будет потом наполнять. Вот заключение брака подразумевает то, что люди создают определенное пространство, пока еще на первый день свадьбы абсолютно пустое, которое нужно будет чем-то наполнять. А если люди не привыкли что-то делать ради отношений. Отношения же это в первую очередь отдавать, а потом уже получать.
1: Согласна, что семья – это определенный баланс, определенное количество и соотношение брать и давать. Если ты пришел только брать, ну, вряд ли что-то из этого получится.
2: Отдавать всегда должен больше, чем брать.
1: Как вы относитесь к той версии, что женщина – это берущая сторона, а мужчина – отдающая?
2: Эта история еще сказана Эрихом Фромом, который сказал, что женщина не является источником любви в семье. Он сказал о том, что женщина – это зеркало, которое приумножает отношение к всем мужчинам.
1: Mm-hmm.
2: То есть, иными словами, мужчина не заботится. Она заботится еще больше. Он ее радует. Она радует еще больше. Он сделал ей маленькую пакость.
1: Она x2.
2: Да, она умножена
1: на 2. А то и больше.
2: Вот, поэтому нужно понимать, что мы не найдем ни одной фразы в Священном Писании о том, что «жены, любите своих мужей». Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. А жены, повинуйтесь мужу, как Господу. Ну, еще раз почему? Повинуйтесь – это не состояние безвольного животного, не имеющего своей воли, своих желаний или еще чего-то. Бог никогда не лишает нас своих индивидуальных качеств. Но при всем этом мы понимаем, что в данном слове повиновение – это чувство уважения и такого трепетного, благоговейного отношения. И у мужчины то же самое. Он должен понимать, что он первое, что он испытывал к своей жене, это чувство благоговения. И сейчас, к сожалению, ценность любви супругов между собой сдает свои позиции. Почему? Потому что мужчины и женщины загнаны в определенные рамки, и финансовой нестабильности, и сферы деятельности. Настолько, что они просто не успевают банально уделять внимание друг другу.
1: А что значит уделять внимание друг другу?
2: Единая идея. Второе – это какое-то единомыслие. Третье – это время, проведенное вместе. Когда они могут пойти погулять друг с другом. Когда у них есть свободные вечера. Но то, когда они могут уделить внимание друг другу. Идти уложить спать, заварить чай и поговорить о каких-то, может, бытовых вопросах, может, не бытовых вопросах.
1: Желательно не о бытовых.
2: Через 20-30 лет людям было что вспомнить, и они все-таки остались интересны друг другу. Знаете, как сказала императрица Александра Федоровна, любовь – это как костер, который должна подпитываться. Мне нужно подбрасывать дрова. Угу. А что это такое? Комплименты, ласковые слова. Это признание в любви. Это я тебя благодарю. Когда люди дарят друг другу маленькие подарки. И следующее, что хотел сказать, наверное, самое страшное, что происходит в современном обществе, это меркантильное отношение к семье. Потому что человек, вступая в брак, задает такое: а что ты мне можешь дать? Или а что у тебя есть? И самое главное, понимаешь, что когда люди вступают в брак, они должны понимать только одно, что мы женимся, мы друг для друга самое ценное и главное, мы будем ссориться, мы будем ругаться, мы будем бить посуду, мы будем недовольны. Но мы сделаем все, чтобы не развестись.
1: Видите, как раньше чинили то, что ломалось, это и в материальном мире было так, и в отношениях тоже. То сейчас то, что ломается, предметы выбрасываются, отношения меняются.
2: Ну, полюби меня такой, какая я есть.
1: Да.
2: Если вот я тебе не нравлюсь, найдется тот, кто
1: любит
2: такой, какой
1: есть.
2: Вот тут
1: концепция традиционных семейных ценностей жертвенности переросла в концепцию «жить для себя». Это стало новым культом. А вот как в такой атмосфере научить детей жертвовать и прощать? Ведь семейная жизнь – это про уступать, про прощать. Ну, слово «жертвовать» довольно негативно окрашено, но тем не менее жертвовать, да? То есть поступаться своими интересами во благо другого. И не всегда, кстати говоря, жертвовать и поступаться является чем-то таким сложным и негативным, и каким-то неудобным. Даже бывает иногда и приятно.
2: Хороший семьянин воспитывается с детства. То есть когда папа, мама и ребенок. Ребенок должен понимать, что главный папа, потом мама, потом дети. Если папа заболел, мама и дети ведут себя тише. Если ребенок не один, слушай, ну сестренка заболела, давай лучше кусочек оставим ей, потому что она заболела. И он отказывается от чего-то своего ради нее. С детства ему это несложно. Поделиться там своей игрушкой с родным человеком. Или там пойти подмести за брата, помыть посуду, потому что он плохо себя чувствует, или потому что у него урок, или тренировка, или еще что-то. То есть это воспитывается из мелочей, и потом ему несложно будет сделать что-то, отказаться от своего, там, помыть посуду, приготовить поесть, и уже в будущей семейной жизни, понимая, что его жена устала, или у нее болит голова. Самая главная задача родителей – это научить ребенка делиться временем, силами, сначала с своими домочадцами, и потом это несложно будет делать ему, находясь в его же семье.
1: Сегодня ценности прививаются и транслируются в соцсетях. Вот как семье конкурировать с такими алгоритмами?
2: Очень и очень сложно. Самое главное, что мне хочется донести, что ценность семьи – это люди. Это все члены семьи. И нужно находить время с ними разговаривать. У нас, к сожалению, мы пришли к тому моменту, когда люди в семье практически не разговаривают друг с другом.
1: Да, так и есть.
2: Каждый пришел, и они могут сидеть в одной и той же квартире. У каждого в руках там телефон, планшет. Каждый занят своими делами.
1: И вопрос про смысл жизни дети. Это не смысл жизни, это не цель, а что это?
2: Дети – это следствие любви между папой и мамой. Дети – это ценность, которая дается родителям на время, на период там, 18-20 лет. В 20 лет уезжает в свой город.
1: У родителей, и, конечно, слезы, печали.
2: Слезы, печали. И что происходит, если дети смысл?
1: Ничего, что
2: все
1: происходит?
2: Без
1: все,
2: смысла.
1: Пустота.
2: Начинается либо иные поиски смысла, уныние, печали. А да. Что дальше делать?
1: А что важнее, сохранить семью ради детей или развестись ради себя?
2: Могу сказать одно. Жить ради детей плохо. Жить, ссорясь, скандаля и ненавидя друг друга только для того, чтобы у моего ребенка были законные папа и мама, это плохо. Что в таком случае лучше? Это поговорить папе с мамой, что их беспокоит, и наладить отношения между папой и мамой. Потому что формула счастья детей проста. Счастливые дети могут быть только у счастливых родителей. И это без вариантов. А дети, они очень четко улавливают, какие отношения между папой и мамой.
1: Как вы считаете, вот тот ссор из избы, который раньше не выносили, а сейчас, ну, если не модно, нормально транслировать через социальные сети, рассказывать о том, что у тебя. Вот как вы считаете, вот эту семейную ценность держать все за закрытыми дверями, стоит ли сохранять?
2: Я вам скажу так. Семейная жизнь – это очень интимная зона. Если мы выносим ссор из избы с целью, чтобы меня пожалели, охаяли моего супруга или супругу, то это подло, глупо и не нужно. Если цель у человека есть получить исцеление в том кризисном моменте, в который он попал, то он пойдет к специалисту, к семейному психологу, тайно с ним поговорит, он получит совет, и тогда их ситуация будет решена.
1: А как быть тем женщинам, которые могут все сами, но они в семьях, им надо как-то уживаться, и надо как-то жить, я
2: сказала
1: сказать,
2: одна
1: да?
2: милая женщина. Счастье для женщины просто. В семье почувствовать себя слабой. Не стать слабой. Она может донести 3 пакета из магазина. Она может поменять колесо, если оно у нее сдулось. Оплатить 2 кредита. Она это делать может. Зачем это ей делать, если у нее есть законный муж? Если муж вдруг заболел или за ним мог, она может это сделать. И поэтому в семье она чувствует себя слабой, потому что если она чувствует себя слабой, то ради нее появится человек, который будет в отношении нее быть сильным.
1: Один социолог сказал, что браки у нас заключаются в благополучные периоды, а рушатся в периоды кризисов. То есть, получается, семья перестает нести функцию поддержки.
2: Что такое кризис?
1: И кризис – это переход на новый уровень развития, общения.
2: Это экзамен за определенный промежуток времени.
1: Да, можно так сказать.
2: То есть два человека как-то живут, подходят к какому-то моменту
1: и
2: понимают, так, мы что-то делали не так. Если два человека не глупых человека, то они делают работу над ошибками и проходят этот этап.
1: Отлично, не проходят, значит, что?
2: А вот вопрос, не проходят, не хотят или не могут?
1: А я вам скажу так, что для того, чтобы пройти кризис, для этого нужно потрудиться, нужно приложить усилия, нужно напрячься чуть-чуть.
2: В течение всей семейной жизни строим, украшаем, благоукрашаем.
1: Да.
2: Отношения выстраиваем до конца, пока живы. Мы хотим, чтобы наши дети меня слушали. Значит, нужно быть для них интересным. Я хочу, чтобы моя жена меня ждала дома. Значит, должен быть и для нее интересным. То есть, что делать с собой? Очень важно то, что мы сегодня вскользь только сказали, что семья – это то, когда каждый член семьи работает над собой для того, чтобы другому человеку с ним было легче.
1: Здорово. Я думаю, на этой ноте, позитивной, конструктивной, мы и закончим этот разговор.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех по

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.